0: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.
1: Я не ждала никого, я с одиночеством

0: на барабане сектор приз. Но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холо-холо, стой.
2: Холо-стой.
1: Бакс Банни. Холо-холо, стой. Мы на баре.

0: прежний.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

поезд. Скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя. И знаешь, что снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света
2: на местном радио.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-яй-яй, эй, и вот залетел.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «АвтоВАЗ».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Волга К50 стоит от 4 миллионов 300 тысяч рублей. В базовой версии у кроссовера есть 4 подушки безопасности, зимний пакет, круиз-контроль и бесключевой доступ. В более дорогих версиях доступны камеры кругового обзора, панорамная крыша и другие опции. Волга оказалась немного дешевле оригинального Джили Манджаро. Тенет Т плюс L4 поступит в продажу в третьем квартале этого года. Это вторая модель от новой российской марки. Ранее анонсировали более крупный L6. Тенет плюс L4 – аналог Тенет Т4. Просто Тенет будет дешевле и консервативнее по дизайну. У новинки более броская внешность и расширенный набор оборудования. Лиавто запустил страховую программу для владельцев автомобилей, купленных по параллельному импорту. Полноценная гарантия на эти машины не распространяется. Страховая программа дает схожие возможности – гарантийный ремонт, техпомощь, эвакуацию и подменный автомобиль. Цена рассчитывается дилером индивидуально, исходя из возраста и пробега автомобиля. Двухдверные купе были и остаются востребованными у любителей стильных молодежных автомобилей. Кузов отлично подходит тем, кому не нужно думать об удобстве установки детского кресла и пространстве в багажнике для коляски. В середине 90-х Mercedes разработал купешку CLK. В этой машине совместили молодежный бунтарский дух и элегантный стиль Мерседесов того времени. Подробнее историю Мерседеса расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «АвтоЛайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «АвтоЛайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «АвтоЛайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «АвтоЛайн. Линия жизни вашего авто».

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Лето в полоску». Стилист Анита Глосс назвала самый модный сейчас принт в одежде. Это полоска. Анита призналась, что полоска – ее давняя любовь, и в этом сезоне она очень популярна. Больше всего Аниту покорил легкий костюм в полоску. В нем максимально расслабленно и стильно. Его части можно носить и по отдельности. Стилист советует сочетать рубашку в полоску с любимыми джинсами, а юбка в полоску может стать отличной основой в вашем образе. Анита рассказала, что ее главным открытием сезона стала асимметричная юбка, которая за счет ломаных линий вытягивает силуэт и делает весь ваш образ ультрамодным. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Монари». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Монари» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В «Элеганте» огромное поступление летних коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» также новое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур» и

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
2: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.

0: безумны, тычем пальцами в вены или лезвием струны, ходим по тонкому льду мы, заблуждаясь морали, гонимой бесом храним.
1: Реклама на местном радио.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Ты опять далеко.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
4: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание! Правильный ответ.
5: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
3: Вот это CityLink!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Мужики, а у вас какой ТВ?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато.
3: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
7: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай.

0: Реклама на местном радио.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 34-103-300-232.
3: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Смотрю на твое белое платье. Все решено, все как есть.
1: Местное время 10 часов.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В Тыком сервис на постоянную работу требуются энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42.
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Точно ты моя, я на берегу, как одинокий твой маяк. Ты на дискотеке, поешь все мои треки, значит, видишь ярче.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку, а главное – как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Рыба – существо разборчивое, не всякий червячок ей по нраву. Для очистки червей от перегноя, устранения резкого запаха и просто придания им розового цвета достаточно поместить их на ночь в посудину с увлажненным речным песком. При этом черви становятся также более упругими и подвижными. Еще лучший эффект достигается, если во влажный песок добавить использованную заварку от чая. Червячки это дело любят.
4: Где мои снасти?
2: Нет ничего ценнее для рыбака, чем его любимый набор мормышек. Их удобно хранить на куске поролона, а чтобы крючки не ржавели, их жало слегка смачивают растительным маслом. Опытные рыбаки советуют чистить после долгого хранения окисленные поверхности блесен и мормышек свежим срезом сырой картошки. Увидите, эффект потрясающий.
3: Не клюет.
2: Летом в заводях по краям старых озер скапливается ряска. Среди этих растений обитают различные микроорганизмы, служащие кормом для рыбы. Но удить в таких условиях совсем непросто. Поставьте на поводок на 2-3 дробинки больше нормы, что даст возможность опускать насадку ниже ряски, пробивая ее пленку. Заброс надо делать почти вертикально, а длину лески от крючка до поплавка укоротить.
3: Хороша уха.
2: Чтобы ушица вкусно получилось, важно помнить, что в овощном отваре сначала готовится мелкая рыба, а также кости и головы, которые потом выбрасываются. В процеженном бульоне готовятся куски рыбы, которые непосредственно уже употребляются в еду вместе с ухой. Ну и самый главный улов – это клевое настроение. Чего вам и желаем.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Реклама на местном радио.
1: С увеньих тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Москва направила Карелии свыше 11 миллиардов рублей за полгода. Деньги пошли на выполнение социальных обязательств и развитие ключевых отраслей региона. Об этом сообщили в Минфине Республики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, финансовое обеспечение расходов за счет средств федерального бюджета на 11% увеличилось в сфере здравоохранения почти до миллиарда рублей. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство увеличили в 2 раза и на спорт в 9 раз. Кроме того, за прошедшие полгода в республику поступили новые виды межбюджетных трансфертов по 14 направлениям. Среди них оснащение медицинскими изделиями детских больниц, поддержка малого агробизнеса, оснащение объектов спортивной инфраструктуры, модернизация учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров. В ОМС добавлены новые анализы, которые можно сдать бесплатно. В России расширили список бесплатных исследований, которые можно пройти в рамках диспансеризации. Об этом рассказал РИА Новости глава Федерального фонда обязательного медстрахования Илья Баланин. Теперь у жителей страны появилась возможность сдать анализы на раннее выявление риска сердечно-сосудистых заболеваний. В программу добавили исследования липидного профиля и уровня липопротеида А в крови. Это поможет врачам вовремя заметить угрозу для сердца и сосудов. Также расширили обследование для женского репродуктивного здоровья, в диспансеризацию включили анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Эти методы позволяют эффективнее выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Отдельное нововведение касается будущих мам. В программу вошло неинвазивное пренатальное тестирование для беременных. Оно дает возможность с высокой точностью обнаружить хромосомные аномалии у плода на ранних сроках. При этом процедура полностью безопасно, не требует вмешательств, которые могли бы навредить женщине или ребенку. Власти Костомукши контролируют ход работ на магистральной дороге на улице Антиканина. Протяженность ремонтируемого участка 945 метров. Цена контракта почти 65 миллионов рублей. Это кредитные средства. В этом году Костомукша получила бюджетный кредит для социально-экономического развития территории. Производит работы компания «Союз» из Кириши. Они уже делали более 10 улиц в Петрозаводске и в Беломорске. Сейчас идет укладка бордюрного камня. В середине месяца начнется фрезерование асфальтового покрытия и асфальтирования. Дорогу во время укладки асфальта перекрывать не будут. Будет организовано однополосное движение в обе стороны дороги. Я добавлю, что закончить ремонт подрядчик должен к 10 августа. Новый налоговый вычет появится в России. С 1 сентября россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала прошлого года. Об этом сообщает в Минфин России. Размер налогового вычета зависит от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика, пояснили в Минфин. Кроме того, с 1 сентября повышается вычет для родителей, делающих взносы в пользу своих детей. Они смогут заявить к вычету сумму взносов до 500 тысяч рублей. В Костомукше неизвестные дважды обнесли дачу. Кто-то проник на территорию дачного участка 63-летнего костомукшанина и похитил имущество. Мужчина обратился в полицию, и сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам. 55-летний костомукшанин приметил дачу, расположенную на окраине СНТ. Он решил что-нибудь похитить, пока хозяин отсутствовал. Сначала из чужого дачного дома мужчина вынес 2 аккумулятора, шуруповерт, болгарку и садовую тачку. Через пару дней он решил повторить опыт. На этот раз выбор пал на гораздо большее количество предметов. Были похищены кабели 2 видов, газовый баллон, электрогенератор, шлифовальная машинка, радиоприемник, набор инструментов и еще 1 аккумулятор. Все это мужчина хотел сбыть или сдать в металлолом, но не успел. Похищенное имущество изъяли полицейские. В отношении предприимчивого костомукшанина возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы. Выплаты по ОСАГО вырастут. С 11 июля меняется методика расчета, которая увеличит среднюю выплату для водителей примерно на 10%. Центробанк вносит изменения, чтобы выплаты точнее соответствовали реальным ценам на ремонт. Так, из расчета уберут аналоги запчастей, которые стоят дешевле оригиналов более чем на 70%. Стоимость расходных материалов будут считать без учета скидок. Затраты на одноразовые детали будут включать в стоимость полностью, а не в рамках жестких лимитов. По оценкам представителей страховых компаний, из-за роста выплат стоимость самого полиса ОСАГО также увеличится в среднем на 5-6%. Но точная цена страховки для каждого водителя по-прежнему зависит от его персонального коэффициента бонус-малус, который меняется при авариях. Жители Каливальского района предупреждают о стае собак в лесном массиве на озере Блюдце. Чиновники призывают быть особо бдительными во время нахождения в данном районе. Если вы все же столкнулись с опасностью, не пытайтесь накормить или приближаться к собакам. Не бегите и не делайте резких движений. Лучше медленно отступить, не отворачиваясь спиной. Также полезно иметь при себе средства для отпугивания, но использовать их следует только в крайнем случае. В ближайшее время собак отловят и проверят их состояние здоровья и агрессивность. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент. Участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше солнечно, без осадков, плюс 17-20 градусов, ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше воздух прогреется до 21 градуса тепла, осадков синоптики не обещают, ветер будет до 10 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 15-18 градусов, преимущественно без осадков, ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Каливале столбик термометра поднимется до плюс 20 градусов. Синоптики не обещают небольшой дождь и ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Ну вот и долгожданная пятница наступила. Пусть она будет легкой, но у кого сегодня особые поводы для прекрасного настроения, мы готовы дарить радиодесерты. С вашей помощью, конечно. Ну и меня зовут Наталья Попова. Этот час я проведу с вами у микрофона.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

первая порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Никите Акинину, который отмечает сегодня свой день рождения. Новых побед желают вам ваши коллеги, крепких нервов и настоящих друзей рядом. Пусть жизнь радует вас приятными подарками и яркими моментами каждый день.

Ринат Галимов сегодня принимает поздравления по случаю своего дня рождения. Это ваш персональный новый старт. Желаю вам быть собой, идти к своим целям и обязательно получать от этой жизни максимум удовольствия.

Но прямо сейчас музыкальное поздравление отправляется Надежде Владимировне Богдановой. Ваш коллектив поздравляет Надежду Владимировну с днем рождения. Пусть жизнь дарит вам только теплые встречи, вкусные моменты и невероятное вдохновение каждый день. С днем рождения!

И еще одна порция радиодесерта прямо сейчас отправляется имениннице сегодняшнего дня Ольге Виноградовой. Ваши коллеги, Ольга поздравляет вас с именинами. Пусть каждый ваш день обязательно будет наполнен радостью и маленькими победами. Вдохновения вам, задора и отличного настроения. Просто

Александр Нечаев сегодня отмечает свой день рождения, по этому случаю принимайте поздравления и подарки Александра, ну и пусть в жизни будет немного суеты, но много кайфа, смеха и тепла. Улыбайтесь чаще, и пусть жизнь отвечает вам взаимностью. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

Сергей Новожилов сегодня отмечает свой день рождения. Друзья ваши Сергеи желают вам бодрости, удачи, побольше поводов для гордости собой, ну и, конечно же, побольше поводов для отличного настроения. С днем рождения!

0: Комплименты, поздравления и подарки принимает сегодня Александра Владимирова и ваши друзья. Александра желает вам, чтобы все ваши мечты превращались в планы, а планы в реальность. Желает вам гармонии и внутренней силы. С днем рождения!
1: Безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего. Постоим, подождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

Никита Романов отмечает сегодня свой день рождения. Пусть жизнь будет ваша как крутое путешествие с интересными поворотами и яркими впечатлениями. Но самое главное, пусть рядом с вами всегда будут верные друзья. С днем рождения!

Ирина Козлова сегодня отмечает свой день рождения. Максимально светлых эмоций вам, легкости в каждом шаге и, безусловно, безграничной любви. Проведите этот день в компании самых близких и любимых вам людей.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-3300.
4: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
5: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
4: Почему?
5: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
6: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
4: О, мастер уже пришел.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: И это все к этому часу. Но я с вами не прощаюсь. Мы с вами еще услышимся на волнах местного радио. Всем хорошего продолжения дня.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы — магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Всем привет, друзья! Никак не дождемся мы пока от лета высочайшего градуса за окном, поэтому предложу вам на выходные альтернативу, друзья, нырнуть с головой в наш бурлящий напиток «Крутой кипяток». Он, как всегда, горяч, но не обжигает, согреет, но при этом еще и взбодрит, ведь в нем вас ждут 20 лучших треков недели. «Крутой кипяток» уже готов к подаче. Подставляйте чашки, а я, Катя Бажова, бегу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением — выгодная скупка золота и серебра во всех салонах «Ювелир Прайл» в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта нам предстоит попрощаться. Так получилось, что музыка Димы Колдуна в нашей двадцатке играла недолго. Его одноименный трек в течение 3 недель тщетно пытался залететь выше, но, увы, из брулящей пучины, тянувшей его ко дну, выбраться ему так и не удалось. Трек «Музыка моя», Дима Колдун, прощаемся.

красоты. Теперь, друзья, плавно переходим и к интригующему процессу распределению мест у нас в двадцатке. На самом дне, как и неделю назад, Коста Ла Коста. В свободное от записи песен и музыкальной борьбы время Коста проводит перед экраном. Он очень любит компьютерные игры, даже зовет себя ласково киберспортсменом. Ник у него, я подозреваю, не сильно-то в играх отличается от сценического Ла Коста. Скоро, возможно, и своего именитого тезку, он же модный бренд, по популярности Коста наш обгонит. Но для начала нужно ехать. Ярко стартануть со дна чарта. Трек «Черри Леди» Коста Ла Коста, 20-я строчка крутого кипятка.

0: На 19-й строчке дебютирует свежий трек от Иракли. Летний, теплый, солнечный. Он так и называется, собственно, «Солнце внутри». Как и писал свою новинку Иракли, этот хит – гимн внутренней гармонии, любви и радости. Напоминание для всех о том, что самый главный источник света всегда находится внутри каждого из нас. Давайте напитаемся к этим безудержным позитивам на 19-й строчке. Иракли, «Солнце внутри».
1: Что оставил дождь на мокрой крыше?

На 18-й ступени чарта ловите еще один летний хит от дуэта «Федук и Джонни». Джонни, записав совместный трек с Федуком, ударился в ностальгию. Он вспомнил, как в детстве во дворе во время пряток как-то затихарился за машиной и вдруг нашел буквально клад. Там валялись, друзья, 50 рублей, а тогда это были огромнейшие деньги. Так вот, Джонни позвал всю детвору на районе, они толпой пошли в продуктовый, и на эти 50 рублей набрали всего подряд газировки, вкусняшек, мороженого. Ну и в памяти Джонни тот день до сих пор воспринимается каким-то абсолютно идеальным днем. Хотелось бы, чтобы и лето у нас было именно таким, друзья. Трек «Лето» Джонни и Федук, 18-я строчка.

Подбираемся мы к 17-й строчке. Сюда скатилась певица Кая и ее кавер на хит Игоря Саруханова «Желаю тебе». Идея подарить новую жизнь этой песне возникла у Каи спонтанно. Ей просто захотелось записать светлую композицию, которую каждый мог бы посвятить своим близким. Кая стремилась создать более веселую, яркую интерпретацию, и она уверена, что ей удалось добиться именно такого звучания. У вас, кстати, будет возможность еще раз это проверить прямо сейчас. Трек «Желаю тебе», Кая, 17-я строчка.

0: На 16-й строчке мы станем свидетелями еще одного падения в чарте. Трек «Карма» потерял за неделю 3 позиции. Вместе с ними надежду на попадание в верхнюю десятку крутого кипятка. Увы, но даже такой звездный состав, а в коллабе объединился, напомню, Егор Крид, Артик и Асти, не сумел обеспечить себе легкий путь к вершине. Либо дело вовсе не в легкости, а в карме. Трек «Карма» Егор Крид, Артик и Асти.
1: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни в жизни.

Готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

На 15-ю ступень шагнули жаркие градусы, чей хит «Ресницы» готов лететь еще выше в любую погоду. По признанию ребят, их новый трек рассказывает о том самом чувстве, когда рядом с любимым становится абсолютно и бесконечно хорошо, и когда время начинает течь медленнее. Получилась такая честная, атмосферная и по-настоящему живая песня о близости и доверии двух людей. Так именно говорят о ней создатели. Ну а поклонники тем временем ликуют, ведь в долгожданной новинке их любимые «Градусы» остаются верными своему стилю. Трек «Ресницы», группа «Градусы», 15-я строчка крутого кипа.

На 14-ю ступень поднялись нынче другие модные ребята Филатов и Кэрос. Судя по атмосфере их трека, они здесь в чарте вовсе не в окружении акул шоу-бизнеса и конкурентов, а исключительно среди счастливых людей. Вот вам еще одни амбассадоры позитивного мышления во всей красе. Филатов и Кэрос, трек «Среди счастливых людей». 14-я строчка крутого кипятка.

Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Здесь впервые в двадцатку залетел бомбический дуэт с большими амбициями. Сергей Лазарев, друзья, и Полина Гагарина. И хотя в чарте они только начинают свой совместный путь, уже дальновидно задумываются о хэппи-энде. Об этом и их новый трек «Happy End». Через недельку расскажу о нем вам подробнее. Гагарина и Лазарев. Старт в чарте с 13.

На 12-ю ступеньку опустился нынче проект «Добро». Наверное, чтобы усилить свои позиции, братьям пора замутить с кем-то из коллег еще один крутой музыкальный фит, как это сделали, например, Полина с Сергеем. Кстати, когда братьев Засидкевичей все же спросили об этом, мол, кого бы они в такой видели роли, ребята признались, что это мог быть кто-то совсем им противоположный, чтобы можно было перенять другой опыт, чему-то поучиться, подсмотреть другие техники и приемы в создании песен. Но, называя конкретные имена, братья вспомнили почему-то про Эминема. А вот из отечественных звезд никого в их вишлисте не прозвучало. Трек «Море, привет», «Добро», 12-я строчка.

11-ю ступень чарта шагнула группа «Винтаж» за солисткой Аней Плетневой. Длинным шлейфом, конечно, тянется этот вайб, навеянный когда-то легендарным треком «Плохая девочка». Впрочем, Аня и не спешит этот стереотип разрушать. И признается, что в детстве она была именно такой плохой девочкой. Точнее, девочкой-бунтаркой, которая любила делать все не по правилам. Ну, ее маму периодически вызывали в школу, они даже как-то хотели выгнать оттуда. Она срывала уроки и, между прочим, не одна. С ней это весело делал Николай Басков. Он учился в той же школе, но на год старше. Например, во время контрольной оба врывались в класс, начинали громко-громко петь дуэтом, а потом тут же убегали от разъяренного учителя с тапком. Он их, кстати, ни разу так и не догнал. А сможет ли Аня догнать лидеров нашего чарта? Точно не сегодня. Трек «Малахит», группа «Винтаж», 11-я строчка крутого кипятка.

0: «Крутой кипяток». Спонсор программы – магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. «Ювелир Правил». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта, и открывает ее «Холли Флейм» и его продолжающий тонуть трек. За неделю еще на ступень глубже, и мне кажется, тут слова излишни. Певец все главное говорит о своей судьбе сам. Трек «Тону», «Холли Флейм», десятая строчка «Крутого кипятка».

В отличие от коллеги, Юлия Зиверс каждой недели от одна все дальше. Есть у нее один козырь, который устойчиво ее двигает вверх. Причем козырь по нынешним временам весьма дальновидный. Пока в стране бушует бензиновый кризис, Зиверт еще 3 месяца назад предусмотрительно заговорила об альтернативном топливе, с которым пока никаких проблем у нас не наблюдается. Это газ, друзья. Казалось бы, все очевидно. Трек «Зиверт Газ» за неделю стал еще выше на ступеньку. Сегодня он на 9-й строчке крутого кипятка.

Может и так, и этак, и вверх, и вниз, а когда нужно, может и вовсе зависнуть в ожидании на время турбулентности. Это все наш прыткий и уже немного дерзкий Ваня Дмитриенко. Вот так вот, друзья, легко за пару-тройку лет паренек из скромного подростка превратился в брутального мачо. Его ртуть, как неделю назад, сегодня на восьмой ступени крутого кипятка.

0: чарт. Крутой кипяток представляет ювелир Prile. Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Ювелир Prile. Торговый центр «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до седьмой строчки чарта. Дует Анна Асти, Дима Билан. Уже готовы порадовать вас своим эпилогом. Для Ани, кстати, этот трек – первый опыт совместной работы с Димой. И эти эмоции она точно запомнит. Анна Асти говорит, что процесс прошел довольно трепетно. Музыкантам удалось найти гармонию и цельность на хрупком творческом пути. И сегодня этот путь привел их на седьмую строчку крутого кипятка. Анна Асти, Дима Билан, эпилог.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

год спустя. Вряд ли год спустя позиции Ани и Димы останутся в чарте те же, как, впрочем, и позиции Леры Бервольф. А вот за одну быстротечную неделю, признаюсь, поменялось у нас не так уж и много в верхней десятке. По крайней мере, положение Бервольф и ее крылатого феникса все то же. Шестая строчка крутого кипятка. Трек.

0: Наконец добрались мы до пятерки лучших. Здесь тоже, пожалуй, обойдемся мы без сюрпризов. Быть может, в этом стремительно меняющемся мире оно и к лучшему. Тем более, когда в верхней пятерке такие приятные личности ждут нас. Открывает пятерку лидеров, как и неделю назад, МОД, друзья. Все те же намеки, ритмы и нежности. Трек «Намек на нас», МОД, пятая строчка крутого кипятка.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

Любовь, пожалуй, главная муза для участников нашего чарта во все времена. И те хиты, в которых ее чуть больше, обычно и долетают чуть выше. Так случилось и со свежим треком Мари Краймбрери. А она вообще у нас девушка нетерпеливая, хочет все везде и сразу. Поэтому и объявлю ее, давайте, без лишних аппетитов. Трек «Давай не ждать» Мари Краймбрери. Четвертая строчка крутого кипятка. Так же, как и неделю назад.

0: И, наконец, тройка лучших. Тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Бурлит с прежней силой и с прежними локомотивами, скажу я вам. Начнем с бронзового. Это «Елка». Ее хит проще, без стеснений и лишних намеков, расчищает путь следующим блестящим представителям отечественного шоу-биза. Трек проще. «Елка». Бронза чарта.
1: Третье место.

0: Серебряным локомотивом двадцатки остается команда «Майами-Шель». Она настолько заряжена на успех и на движение вперед, что, кажется, хочет домчать нас с вами сразу к «Малиновой луне». Стремительно и без остановок. Трек на «Малиновой луне» «Майами-Шель» в «Серебро-чах».
1: Второе место.
2: Нам

0: Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кибитка. Золотым локомотивом, друзья, всего этого музыкального движа уже целый месяц остается накачанная троица. У них точно есть все физические данные, чтобы тянуть за собой даже не самых пластичных коллег и поклонников. Их имена – представители трио, конечно же, Баиндия, Хчо и Мот. Ну а двигаться нам предстоит с ними весьма ритмично, неторопливо, вдыхая каждый момент этого лета. Под «Шаде». Трек «Шаде», друзья. Золото крутого кипятка.
1: Золото чарта «Крут».

0: Это был обладатель золота нашего чарта Мот и сотоварищи. Их стильный трек «Шаде». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. Классных летних и легких вам выходных. До новых встреч на просторах местного. Пока-пока.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал». Первый этаж.
2: Местное время 14 часов.
3: Новости.
4: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Москва направила Карелии свыше 11 миллиардов рублей за полгода. Деньги пошли на выполнение социальных обязательств и развитие ключевых отраслей региона. Об этом сообщили в Минфине Республики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, финансовое обеспечение расходов за счет средств федерального бюджета на 11% увеличилось в сфере здравоохранения почти до миллиарда рублей. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство увеличили в 2 раза и на спорт в 9 раз. Кроме того, за прошедшие полгода в республику поступили новые виды межбюджетных трансфертов по 14 направлениям. Среди них оснащение медицинскими изделиями детских больниц, поддержка малого агробизнеса, оснащение объектов спортивной инфраструктуры, модернизация учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров. В ОМС добавлены новые анализы, которые можно сдать бесплатно. В России расширили список бесплатных исследований, которые можно пройти в рамках диспансеризации. Об этом рассказал РИА Новости глава Федерального фонда обязательного медстрахования Илья Баланин. Теперь у жителей страны появилась возможность сдать анализы на раннее выявление риска сердечно-сосудистых заболеваний. В программу добавили исследования липидного профиля и уровня липопротеида А в крови. Это поможет врачам вовремя заметить угрозу для сердца и сосудов. Также расширили обследование для женского репродуктивного здоровья, в диспансеризацию включили анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Эти методы позволяют эффективнее выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Отдельное нововведение касается будущих мам. В программу вошло неинвазивное пренатальное тестирование для беременных. Оно дает возможность с высокой точностью обнаружить хромосомные аномалии у плода на ранних сроках. При этом процедура полностью безопасно, не требует вмешательств, которые могли бы навредить женщине или ребенку. Власти Костомукши контролируют ход работ на магистральной дороге на улице Антиканина. Протяженность ремонтируемого участка 945 метров. Цена контракта почти 65 миллионов рублей. Это кредитные средства. В этом году Костомукша получила бюджетный кредит для социально-экономического развития территории. Производит работы компания «Союз» из Кириши. Они уже делали более 10 улиц в Петрозаводске и в Беломорске. Сейчас идет укладка бордюрного камня. В середине месяца начнется фрезерование асфальтового покрытия и асфальтирования. Дорогу во время укладки асфальта перекрывать не будут. Будет организовано однополосное движение в обе стороны дороги. Я добавлю, что закончить ремонт подрядчик должен к 10 августа. Новый налоговый вычет появится в России. С 1 сентября россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала прошлого года. Об этом сообщает в Минфин России. Размер налогового вычета зависит от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика, пояснили в Минфине. Кроме того, с 1 сентября повышается вычет для родителей, делающих взносы в пользу своих детей. Они смогут заявить к вычету сумму взносов до 500 тысяч рублей. В Костомукше неизвестные дважды обнесли дачу. Кто-то проник на территорию дачного участка 63-летнего костомукшанина и похитил имущество. Мужчина обратился в полицию, и сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам. 55-летний костомукшанин приметил дачу, расположенную на окраине СНТ. Он решил что-нибудь похитить, пока хозяин отсутствовал. Сначала из чужого дачного дома мужчина вынес два аккумулятора, шуруповерт, болгарку и садовую тачку. Через пару дней он решил повторить опыт. На этот раз выбор пал на гораздо большее количество предметов. Были похищены кабели двух видов, газовый баллон, электрогенератор, шлифовальная машинка, радиоприемник, набор инструментов и еще один аккумулятор. Все это мужчина хотел сбыть или сдать в металлолом, но не успел. Похищенное имущество изъяли полицейские. В отношении предприимчивого костомукшанина возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы. Выплаты по ОСАГО вырастут. С 11 июля меняется методика расчета, которая увеличит среднюю выплату для водителей примерно на 10%. Центробанк вносит изменения, чтобы выплаты точнее соответствовали реальным ценам на ремонт. Так, из расчета уберут аналоги запчастей, которые стоят дешевле оригиналов более чем на 70%. Стоимость расходных материалов будут считать без учета скидок. Затраты на одноразовые детали будут включать в стоимость полностью, а не в рамках жестких лимитов. По оценкам представителей страховых компаний, из-за роста выплат стоимость самого полиса ОСАГО также увеличится в среднем на 5-6%. Но точная цена страховки для каждого водителя по-прежнему зависит от его персонального коэффициента бонус-малус, который меняется при авариях. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент. Участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше солнечно, без осадков, плюс 17-20 градусов, ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше воздух прогреется до 21 градуса тепла. Осадков синоптики не обещают. Ветер будет до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется. Энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефону 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42.
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
1: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
0: Звездный дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09.
2: Мужики, а у вас какой ТВ?
3: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
4: У меня антенна. Каналов маловато.
2: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
5: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
6: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
7: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
8: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
9: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
10: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

Весь город на одной волне.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – эстетика джентльмена. Бельгийский модный дом представит первую коллекцию одежды и аксессуаров из эко-кожи, изготовленной на основе пивного солода. Лимитированная капсула может появиться в России уже этим летом. В основе новой коллекции концепция современного мужского этикета. Стиля, где эстетика, осознанность и внимание к деталям важнее брендовых ярлыков. Как пояснили дизайнеры, для них было важно показать, что пенная культура может быть эстетичной. Солод – сердце Эля, а теперь он стал еще и материалом для вещей, которые хочется носить, дарить и обсуждать. Коллекция несет в себе одновременно иронию, статус и внимание к деталям, которые присущи настоящим джентльменам, подчеркивают создатели. Новый материал для производства одежды создан из пивной дробины и других остатков пивоваренного производства. Солод высушивают, измельчают до микроволокон, обрабатывают ферментами, а затем соединяют с растительными смолами и прессуют в многослойное полотно. Получившийся материал не содержит животного сырья, полиуретана и пластика. По данным разработчиков, он отличается гибкостью, устойчивостью к заломам и внешне напоминает премиальную натуральную кожу. В коллекцию войдут пиджаки, лоферы, перчатки и аксессуары. Дизайн их вдохновлен образом европейского джентльмена конца 19-го, начала 20 века, а также бельгийскими традициями. Напомню, что интерес к экологичным материалам продолжает расти во всем мире. По данным, приведенным авторами проекта, доля россиян, интересующихся экологичными товарами, за последние 7 лет выросла с 62 до 80%. Одновременно увеличивается и спрос на альтернативы традиционной коже и другим материалам животного происхождения. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды. Жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Регион». На ботине. Все еще действуют в «Элеганте» и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.
3: На плечи мои упадет твоя тень, где балует лунный свет.

0: и забыл.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.
2: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
3: Все в силе.
2: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
3: Я ж говорю, все в силе.
4: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
5: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
6: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
7: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
2: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
3: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан GS7 поступил в продажу. Это кроссовер нового российского бренда. Сделан на базе JQ GS7 и по размерам сопоставим с Tenet T7, но технологичнее и динамичнее. В топовых комплектациях есть продвинутые ассистенты водителя. Есть версия с полным приводом и более мощный двигатель на 186 лошадиных сил. Холдинг АГР анонсировал новую линейку марки Esteo. В V-версии будут выпускать высокотехнологичные премиальные внедорожники. В основе модели марки iCar от концерна Chery. Первая модель Esteo V27. Это крупный габаритный кроссовер E-класса. Запас хода без дозаправки и дозарядки 800 километров. В России резко выросли продажи подключаемых гибридов. Эти машины можно заправлять бензином или заряжать как обычный электромобиль. В мае сегмент вырос больше, чем вдвое. За месяц продали 5000 машин. Доля на рынке достигла 4,5%. Самые популярные гибридные марки – Voya, Geely, Evolut, GAC или Авто. Недавно в России стартовали продажи обновленных кроссоверов Havail F7 и F7X. Это современный семейный автомобиль с передним или полным приводом. Внешность не изменилась, но двигатель стал мощнее, а машина динамичнее. Есть и косметические улучшения, например, электрорегулировки передних кресел. Подробнее обо всех изменениях Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: Программа на местном радио.
1: С увиньях тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте давайделить.ру в разделе

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: 15 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Москва направила Карелии свыше 11 миллиардов рублей за полгода. Деньги пошли на выполнение социальных обязательств и развитие ключевых отраслей региона. Об этом сообщили в Минфине Республики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, финансовое обеспечение расходов за счет средств федерального бюджета на 11% увеличилось в сфере здравоохранения почти до миллиарда рублей. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство увеличили в 2 раза и на спорт в 9 раз. Кроме того, за прошедшие полгода в республику поступили новые виды межбюджетных трансфертов по 14 направлениям. Среди них оснащение медицинскими изделиями детских больниц, поддержка малого агробизнеса, оснащение объектов спортивной инфраструктуры, модернизация учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров. В ОМС добавлены новые анализы, которые можно сдать бесплатно. В России расширили список бесплатных исследований, которые можно пройти в рамках диспансеризации. Об этом рассказал РИА Новости глава Федерального фонда обязательного медстрахования Илья Баланин. Теперь у жителей страны появилась возможность сдать анализы на раннее выявление риска сердечно-сосудистых заболеваний. В программу добавили исследования липидного профиля и уровня липопротеида А в крови. Это поможет врачам вовремя заметить угрозу для сердца и сосудов. Также расширили обследование для женского репродуктивного здоровья, в диспансеризацию включили анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Эти методы позволяют эффективнее выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Отдельное нововведение касается будущих мам. В программу вошло неинвазивное пренатальное тестирование для беременных. Оно дает возможность с высокой точностью обнаружить хромосомные аномалии у плода на ранних сроках. При этом процедура полностью безопасна, не требует вмешательств, которые могли бы навредить женщине или ребенку. Власти Костомукши контролируют ход работ на магистральной дороге на улице Антиканина. Протяженность ремонтируемого участка 945 метров. Цена контракта почти 65 миллионов рублей. Это кредитные средства. В этом году Костомукша получила бюджетный кредит для социально-экономического развития территории. Производит работы компания «Союз» из Кириши. Они уже делали более 10 улиц в Петрозаводске и в Беломорске. Сейчас идет укладка бордюрного камня. В середине месяца начнется фрезерование асфальтового покрытия и асфальтирования. Дорогу во время укладки асфальта перекрывать не будут. Будет организовано однополосное движение в обе стороны дороги. Я добавлю, что закончить ремонт подрядчик должен к 10 августа. Новый налоговый вычет появится в России. С 1 сентября россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала прошлого года. Об этом сообщает в Минфин России. Размер налогового вычета зависит от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика, пояснили в министерстве. Кроме того, с 1 сентября повышается вычет для родителей, делающих взносы в пользу своих детей. Они смогут заявить к вычету сумму взносов до 500 тысяч рублей. В Костомукше неизвестные дважды обнесли дачу. Кто-то проник на территорию дачного участка 63-летнего костомукшанина и похитил имущество. Мужчина обратился в полицию, и сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам. 55-летний костомукшанин приметил дачу, расположенную на окраине СНТ. Он решил что-нибудь похитить, пока хозяин отсутствовал. Сначала из чужого дачного дома мужчина вынес 2 аккумулятора, шуруповерт, болгарку и садовую тачку. Через пару дней он решил повторить опыт. На этот раз выбор пал на гораздо большее количество предметов. Были похищены кабели 2 видов, газовый баллон, электрогенератор, шлифовальная машинка, радиоприемник, набор инструментов и еще 1 аккумулятор. Все это мужчина хотел сбыть или сдать в металлолом, но не успел. Похищенное имущество изъяли полицейские. В отношении предприимчивого костомукшанина возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы. Выплаты по ОСАГО вырастут. С 11 июля меняется методика расчета, которая увеличит среднюю выплату для водителей примерно на 10%. Центробанк вносит изменения, чтобы выплаты точнее соответствовали реальным ценам на ремонт. Так, из расчета уберут аналоги запчастей, которые стоят дешевле оригиналов более чем на 70%. Стоимость расходных материалов будут считать без учета скидок. Затраты на одноразовые детали будут включать в стоимость полностью, а не в рамках жестких лимитов. По оценкам представителей страховых компаний, из-за роста выплат стоимость самого полиса ОСАГО также увеличится в среднем на 5-6%. Но точная цена страховки для каждого водителя по-прежнему зависит от его персонального коэффициента бонус-малус, который меняется при авариях. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше солнечно, без осадков, плюс 17-20 градусов, ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше воздух прогреется до 21 градуса тепла, осадков синоптики не обещают, ветер будет до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 на местном радио. Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
1: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
0: Качество супер.
1: Короткие сроки.
0: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
1: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
0: Звездный дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Ну что, друзья, всем прекрасного продолжения пятницы. Уже смело можно строить планы на предстоящие выходные. Ну а у кого предстоит отпуск, уже вовсю можно отдаваться мечтаниям о нем. Ну а сегодняшний вечер я предлагаю начинать вместе, конечно же, под музыку местного радио, так что делайте приемники погромче. Меня зовут Наталья Попова, этот час я проведу с вами у микрофона, Данил Бриллиантов за пультом, и у нас еще не вечер.

37027, телефон нашего эфира, и 911-402-2040, наш телефон для ваших смс-сообщений, если вдруг вы захотите кому-то передать приветы или просто заказать, ну, какую-то особую песню этим вечером. Поговорим сегодня об употреблении нецензурной брани. Есть разные мнения на этот счет. Вот академик Лео Бакерия, например, советует меньше материться, и все ради здоровья. Уже завтра с традиционного забега начнутся мероприятия, приуроченные к Дню металлурга. И менеджеры по красоте трудятся на карельском Акатыше. Сотрудницы предприятия превратили обычное увлечение садоводством в масштабное начинание по озеленению комбината. Обо всем этом поговорим сегодня. Ну а чтобы завершить пятницу на максимально приятной ноте, разыграем порцию крылышек от папы Ромы и сладкую парочку кекс и кофе айс латте Орео от кафе Суши Биг. Как всегда, насладиться призами смогут самые внимательные наши слушатели и, безусловно, везучие. Так что участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Дорогой, едем на дачу? Все в силе?
3: Да, все в силе.
2: Газон-косилку собирались на участок купить? Все в силе?
3: Все в силе.
2: Мангалы и уголь для шашлыков? Все в силе?
3: Все в силе.
2: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
3: Хе, все в силе. Уже купил и спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
2: Все в силе.
4: Магазины «Сила» для дачи и отдыха. Все в силе.
2: Все в силе.
3: Все в силе.
5: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
6: Да, здесь есть все, что нужно.
7: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инженер.

0: сантехников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Совсем скоро, друзья, мы будем отмечать, наверное, один из главных профессиональных праздников Костомукши – День металлурга. Начнем праздновать уже с завтрашнего дня, с традиционного забега на призы карельского катыша. Я отмечу, что до самого масштабного события в рамках празднования, до концерта Гарика Сукачева, который состоится 17 июля, нас с вами ждут увлекательные мероприятия для всей семьи. Это забеги, это танцы, интерактивные площадки, детские развлечения и, конечно, много спорта. Так что проведите этот июль интересно, музыкально и по-спортивному. А уже завтра организаторы приглашают и детей, и взрослых на легкоатлетический забег «Стальная закалка» на призы карельского катыша. Любителей бега и опытных бегунов ждут дистанция 5 километров по живописной прогулочной тропе «Светлый берег». Старт и финиш на стадионе «Школьный». Ну а пока спортсмены будут бежать свою дистанцию, на стадионе пройдет веселый костюмированный забег «Веселый акатыш» на 300 метров для самых маленьких костомукшан, для детей от 3 до 10 лет. Так что приветствуются любые костюмы без ограничений по темам и сезонам. Главное – сделать этот день еще ярче. Малышей в забеге могут поддерживать взрослые. Для создания праздничного настроения и спортивного задора отвечают творческие коллективы дворца, так что грустно точно не будет. Начало стартов в 10 часов. Обязательно приходите. Если не пробежать дистанцию, то весело и задорно начать эту субботу, ну и, конечно же, поддержать спортсменов.

0: Важно знать. Важно знать. Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
1: Менеджеры по красоте работают на корейском Акатыше. Две сотрудницы предприятия, Виктория Огородникова и Виктория Андрюшина, превратили обычное увлечение садоводством в масштабное начинание по озеленению комбината. Виктория Огородникова, старший менеджер отдела логистики управления транспорта, рассаду для своего участка начинает выращивать аж в декабре и щедро делится растениями с родными, с друзьями, родными и с предприятием, а также с городом. Для украшения, например, городских клумб в этом году она передала более 200 саженцев петуний самых разных сортов и оттенков. Виктория прошла обучение по социальному проектированию для корпоративных волонтеров Северстали и планирует создать в городе уникальные цветочные фотозоны, арт-объекты с живыми растениями и современные конструкции для вертикального озеленения. Специалист управления производства концентрата и Акатыши Виктория Андрюшина сначала приносила растения из дома, делилась саженцами, а потом ее увлечение тоже переросло в такой вот проект по озеленению уже административного корпуса подразделения. Специальная зона для выращивания рассады и система полива помогают создавать оптимальные условия для роста растений. Коллеги активно участвуют в уходе за цветами и помогают с поливом. В итоге качество и количество цветов на территории всего комбината существенно возросло.

0: Здоровый дух.
1: И в этой рубрике предлагаю поговорить сегодня об употреблении нецензурной брани. Разные мнения есть, ну, у врачей в частности, относительно вот употребления матерных слов, как со знаком плюс, так и со знаком минус. Но сегодня расскажу о мнении академика Лео Бакери. Он, например, советует максимально меньше материться и все ради здоровья. Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России уверяет, что при всей важности сна и питания есть то, без чего, по его глубокому убеждению, любые усилия на пути здорового образа жизни, ну, сводятся буквально на нет. И это как раз бранные слова. Частая брань разрушает нервы и тело. Мат вызывает привыкание, он усиливает стресс и гнев. Слова влияют на мозг, как яд, и брань ухудшает память, уверяет доктор. Он говорит, что очень важно учиться не только контролировать свои отрицательные эмоции, но и следить за своим языком. Как у вас дела с бранными словами? Чистите или все-таки старайтесь держать себя в руках? Что думаете по этому поводу? Чувствуете вот вообще влияние такое на здоровье? Прав, доктор? Или у вас свое мнение по этому поводу?

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну и после такой аппетитной заставки, как всегда, наш не менее аппетитный конкурс от кафе «Суши Биг». Здесь уверены, что еда должна приносить не только сытость, но и радость, поэтому вкладывают душу в каждое блюдо, чтобы вы чувствовали себя как дома в кругу самых близких вам людей. Ну а сегодня, друзья, на кону сладкая парочка, кекс плюс ароматный кофе айс латте Орео. И насладиться десертом сможет тот, кто по моим трем подсказкам сможет догадаться, о чем речь. Ну,

0: российского летсплейщика по игре «Майнкрафт». О чем речь, друзья? Ваши варианты присылайте на номер 911-402-2040. И 11-й правильный ответ сегодня счастливый. Поехали!
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номера уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет Суши Гид. ОГРН 12-01-50-40-17. ИНН 100-401-96-92.

друзья, хочу сказать, что конкурс наш состоялся, хотя и был на волоске. Буквально вот в последнюю минуту пришло СМС с правильным ответом. Конечно же, это компот. Компот. Ровно 11 СМС пришло к нам с номера, который заканчивается на 45-50. Поэтому ловите наши аплодисменты и с удовольствием наслаждайтесь выигрышным кексом и ароматным кофе Айс Латте Орео от кафе Суши Биг. Ну а мы, друзья, через пару минут разыграем порцию крылышек в острой хрустящей панировке. Если вам актуально пятничным вечером вот такой вот вкусный ужин от папы и Ромы, так что обязательно участвуйте. Пусть вам повезет.

0: «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну и пришло время проверить, насколько вы любите музыку, и порадовать самых внимательных порцией крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Хочу сказать, что это всегда беспроигрышный вариант, когда, может быть, нет большого задора готовить, нет времени или просто не знаете, чем накормить свою семью. Вот папа Рома знает, как вкусно провести любое время. Делайте погромче, будем разыгрывать крылышки прямо сейчас. Сегодня мы зажарили одно неочевидное слово, но в известной песне. Давайте послушаем фрагмент.
2: Встретились разбитыми, чтоб друг друга...
1: Ну, собственно, фрагмент песни вы только что услышали. Ваши варианты слова присылайте на номер 911-402-2040. И сегодня 10-й правильный ответ у нас счастливый. Поехали!

Итак, наш конкурс состоялся. Сейчас делаем скрин всех сообщений, чтобы определить нашего сегодняшнего победителя, чей смс был 10-м. И 10-е смс пришло с номера, который заканчивается на 2460. Ловите наши аплодисменты и поздравления. Вы выиграли порцию крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Ну, а я на этой ноте с вами прощаюсь уже до понедельника. Всем хороших выходных. Отдохните как следует. Услышимся на местном радио уже в понедельник. Всем пока!

0: Реклама на местном радио.
1: С увеньих тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Москва направила Карелии свыше 11 миллиардов рублей за полгода. Деньги пошли на выполнение социальных обязательств и развитие ключевых отраслей региона. Об этом сообщили в Минфине Республики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, финансовое обеспечение расходов за счет средств федерального бюджета на 11% увеличилось в сфере здравоохранения почти до миллиарда рублей. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство увеличили в 2 раза и на спорт в 9 раз. Кроме того, за прошедшие полгода в республику поступили новые виды межбюджетных трансфертов по 14 направлениям. Среди них оснащение медицинскими изделиями детских больниц, поддержка малого агробизнеса, оснащение объектов спортивной инфраструктуры, модернизация учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров. В ОМС добавлены новые анализы, которые можно сдать бесплатно. В России расширили список бесплатных исследований, которые можно пройти в рамках диспансеризации. Об этом рассказал РИА Новости глава Федерального фонда обязательного медстрахования Илья Баланин. Теперь у жителей страны появилась возможность сдать анализы на раннее выявление риска сердечно-сосудистых заболеваний. В программу добавили исследования липидного профиля и уровня липопротеида А в крови. Это поможет врачам вовремя заметить угрозу для сердца и сосудов. Также расширили обследование для женского репродуктивного здоровья, в диспансеризацию включили анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Эти методы позволяют эффективнее выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Отдельное нововведение касается будущих мам. В программу вошло неинвазивное пренатальное тестирование для беременных. Оно дает возможность с высокой точностью обнаружить хромосомные аномалии у плода на ранних сроках. При этом процедура полностью безопасно, не требует вмешательств, которые могли бы навредить женщине или ребенку. Власти Костомукша контролируют ход работ на магистральной дороге на улице Антиканина. Протяженность ремонтируемого участка 945 метров. Цена контракта почти 65 миллионов рублей. Это кредитные средства. В этом году Костомукша получила бюджетный кредит для социально-экономического развития территории. Производит работы компания «Союз» из Кириши. Они уже делали более 10 улиц в Петрозаводске и в Беломорске. Сейчас идет укладка бордюрного камня. В середине месяца начнется фрезерование асфальтового покрытия и асфальтирование. Дорогу во время укладки асфальта перекрывать не будут. Будет организовано однополосное движение в обе стороны дороги. Я добавлю, что закончить ремонт подрядчик должен к 10 августа. Новый налоговый вычет появится в России. С 1 сентября россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала прошлого года. Об этом сообщает в Минфин России. Размер налогового вычета зависит от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика, пояснили в министерстве. Кроме того, с 1 сентября повышается вычет для родителей, делающих взносы в пользу своих детей. Они смогут заявить к вычету сумму взносов до 500 тысяч рублей. Костомукша неизвестные дважды обнесли дачу. Кто-то проник на территорию дачного участка 63-летнего костомукшанина и похитил имущество. Мужчина обратился в полицию, и сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам. 55-летний костомукшанин приметил дачу, расположенную на окраине СНТ. Он решил что-нибудь похитить, пока хозяин отсутствовал. Сначала из чужого дачного дома мужчина вынес 2 аккумулятора, шуруповерт, болгарку и садовую тачку. Через пару дней он решил повторить опыт. На этот раз выбор пал на гораздо большее количество предметов. Были похищены кабели 2 видов, газовый баллон, электрогенератор, шлифовальная машинка, радиоприемник, набор инструментов и еще 1 аккумулятор. Все это мужчина хотел сбыть или сдать в металлолом, но не успел. Похищенное имущество изъяли полицейские. В отношении предприимчивого костомукшанина возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы. Выплаты по ОСАГО вырастут. С 11 июля меняется методика расчета, которая увеличит среднюю выплату для водителей примерно на 10%. Центробанк вносит изменения, чтобы выплаты точнее соответствовали реальным ценам на ремонт. Так, из расчета уберут аналоги запчастей, которые стоят дешевле оригиналов более чем на 70%. Стоимость расходных материалов будут считать без учета скидок. Затраты на одноразовые детали будут включать в стоимость полностью, а не в рамках жестких лимитов. По оценкам представителей страховых компаний, из-за роста выплат стоимость самого полиса ОСАГО также увеличится в среднем на 5-6%. Но точная цена страховки для каждого водителя по-прежнему зависит от его персонального коэффициента бонус-малус, который меняется при авариях. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше солнечно, без осадков, плюс 17-20 градусов, ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше воздух прогреется до 21 градуса тепла. Осадков синоптики не обещают. Ветер будет до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124. Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663.
5: В ТКОМ-сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелир.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня по 16 августа 2020 года.
1: Вот это Ситилинк!
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку, а главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Рыба – существо разборчивое, не всякий червячок ей по нраву. Для очистки червей от перегноя, устранения резкого запаха и просто придания им розового цвета достаточно поместить их на ночь в посудину с увлажненным речным песком. При этом черви становятся также более упругими и подвижными. Еще лучший эффект достигается, если во влажный песок добавить использованную заварку от чая. Червячки это дело любят.
3: Где мои снасти?
2: Нет ничего ценнее для рыбака, чем его любимый набор мормышек. Их удобно хранить на куске поролона, а чтобы крючки не ржавели, их жало слегка смачивают растительным маслом. Опытные рыбаки советуют чистить после долгого хранения окисленные поверхности блесен и мормышек свежим срезом сырой картошки. Увидите, эффект потрясающий.
0: Не клюет.
2: Летом в заводях по краям старых озер скапливается ряска. Среди этих растений обитают различные микроорганизмы, служащие кормом для рыбы. Но удить в таких условиях совсем непросто. Поставьте на поводок на 2-3 дробинки больше нормы, что даст возможность опускать насадку ниже ряски, пробивая ее пленку. Заброс надо делать почти вертикально, а длину лески от крючка до поплавка укоротить.
0: Хороша уха.
2: Чтобы ушица вкусно получилось, важно помнить, что в овощном отваре сначала готовится мелкая рыба, а также кости и головы, которые потом выбрасываются. В процеженном бульоне готовятся куски рыбы, которые непосредственно уже употребляются в еду вместе с ухой. Ну и самый главный улов – это клевое настроение, чего вам и желаем.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины.

0: реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – эстетика джентльмена. Бельгийский модный дом представит первую коллекцию одежды и аксессуаров из эко-кожи, изготовленной на основе пивного солода. Лимитированная капсула может появиться в России уже этим летом. В основе новой коллекции концепция современного мужского этикета. Стиля, где эстетика, осознанность и внимание к деталям важнее брендовых ярлыков. Как пояснили дизайнеры, для них было важно показать, что пенная культура может быть эстетичной. Солод – сердце Эля, а теперь он стал еще и материалом для вещей, которые хочется носить, дарить и обсуждать. Коллекция несет в себе одновременно иронию, статус и внимание к деталям, которые присущи настоящим джентльменам, подчеркивают создатели. Новый материал для производства одежды создан из пивной дробины и других остатков пивоваренного производства. Солод высушивают, измельчают до микроволокон, обрабатывают ферментами, а затем соединяют с растительными смолами и прессуют в многослойное полотно. Получившийся материал не содержит животного сырья, полиуретана и пластика. По данным разработчиков, он отличается гибкостью, устойчивостью к заломам и внешне напоминает премиальную натуральную кожу. В коллекцию войдут пиджаки, лоферы, перчатки и аксессуары. Дизайн их вдохновлен образом европейского джентльмена конца 19-го, начала 20 века, а также бельгийскими традициями. Напомню, что интерес к экологичным материалам продолжает расти во всем мире. По данным, приведенным авторами проекта, доля россиян, интересующихся экологичными товарами, за последние 7 лет выросла с 62 до 80%. Одновременно увеличивается и спрос на альтернативы традиционной коже и другим материалам животного происхождения. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina». На ботине. Все еще действуют в «Элеганте» скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

всецело твой. Такие чувства не подделать. Цветные или черно-белые карточки фото. Я бережно и нежно храню на своем сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся.
2: На 100.4. Реклама на местном радио.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте давайделить.ру в разделе «Покупателю».
4: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
5: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
6: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиденью тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, И-34-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ-сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан G7 поступил в продажу. Это кроссовер нового российского бренда. Сделан на базе JQ G7 и по размерам сопоставим с Tenet T7, но технологичнее и динамичнее. В топовых комплектациях есть продвинутые ассистенты водителя. Есть версия с полным приводом и более мощный двигатель на 186 лошадиных сил. Холдинг АГР анонсировал новую линейку марки Esteo. В V-версии будут выпускать высокотехнологичные премиальные внедорожники. В основе модели марки iCar от концерна Chery. Первая модель Esteo V27. Это крупный габаритный кроссовер E-класса. Запас хода без дозаправки и дозарядки 800 км. В России резко выросли продажи подключаемых гибридов. Эти машины можно заправлять бензином или заряжать как обычный электромобиль. В мае сегмент вырос больше, чем вдвое. За месяц продали 5000 машин. Доля на рынке достигла 4,5%. Самые популярные гибридные марки – Voya, Geely, Evolute, GAC или Авто. Недавно в России стартовали продажи обновленных кроссоверов Havail F7 и F7X. Это современный семейный автомобиль с передним или полным приводом. Внешность не изменилась, но двигатель стал мощнее, а машина динамичнее. Есть и косметические улучшения, например, электрорегулировки передних кресел. Подробнее обо всех изменениях Havail F7 и

0: F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
3: На местном радио.

0: Местное время 9 вечера.
1: Родной город стал таким чужим. Собирай вещи, давай убежим. Опять.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

Я сжигал все до пластика для тебя. Я молчал, тишина рождала дом. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту немых.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света на местном радио.
2: Я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверить даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

хочет, она хочет забыться.

будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, с крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче танцевать.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: Местное время 2 часа.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света на местном радио.
2: Небо застелило белым парусом, волны подпевали нашим голосом. Помню, как обнял тебя в первый раз и обнял.